0: точно кеселен е са скю. Кяшу. Еката рафата разу. Кяшу. А тери хаси мере асу. Кяшу. А гуте гуте ки кю саслу. Кяшу. Усе дега кя е саплю.
1: Тера пенджера маджал не хана. Паринде яне уд жана. Тера пенджера. Тера муку жана сара лана.